Товарищ Крахмальный, здравствуй, Флот. Командиры контрработы. Партизаны и партизаны. На вас смотрит весь мир, как на силу способного. Уничтожен. Разбойничьи. Только вырос в захват. На вас смотрит все народы Европы. Временно подпавшие подвигов, немецкие тираны. Как вас не хотели. Великая освободительная миссия выполнена в Европе. Будьте же достойны. Вы идете в войну освободительную.